Хамо вимак тибунет на. Вен вимакут на. Мама дюнга кадре. Май ван сайд лав. Нима. Хамо вимак тибунет на. Вен вимакут на. Мама дюнга кадре. Май ван сайд лав.